0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Радио 100. 100 FM. 100 FM.
1: Alors, va-t'en, ouais. Va-t'en, c'est mieux comme ça.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
4: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790-94-91.

0: We love you, Willie. Rest in peace.
1: Радио 100. Красивое начало дня.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. С 1 октября следующего года жителям Челябинской области начнут

0: Начнут приходить уведомления об оформленных кредитах. В них будут указаны индивидуальные условия, процентная ставка, сумма долга или лимита по кредитной карте, а также срок возврата. При сумме кредита свыше 50 тысяч рублей в уведомлении появится информация о возможности отказа от него, включая время с точностью до минуты, к которому нужно уложиться, обратившись в банк. Также уведомления помогут быстро сориентироваться при мошенническом оформлении кредита. Владелец аккаунта сможет воспользоваться периодом охлаждения для его отмены. Четвертый Всероссийский детский экологический форум стартовал в Магнитогорске. Свыше 1000 ребят из 51 региона России работают на двух площадках Магнитогорского государственного технического университета имени Носова. С приветственным словом выступил министр экологии Челябинской области Игорь Гилев. Он передал приветствие от губернатора Алексея Текслера и правительства региона, а также пожелал участникам найти новых друзей и единомышленников. Региональные проекты уже защищены. Скоро ребята представят порядок 400 индивидуальных докладов. 30 сентября пройдут торжественные открытия и пленарная сессия в формате открытого диалога. А день завершится награждением. Объявят победителей в 17 номинациях и лидера народной номинации по итогам всероссийского онлайн-голосования. Все проекты, прошедшие во второй этап, получат финансовую поддержку. Девушки из Челябинской области сделали предложение прямо на концерте Кэти Перри в Баку. Певица прервала выступление, спустилась к паре и попросила показать кольцо. Артистка назвала украшение красивым и милым, а зал скандировал «Горько». Ксения Коновалова мечтала об этом с 15 лет. Ее жених Антон вынашивал план с того момента, как она призналась ему в этом желании. После помолвки челябинка поблагодарила его за лучший момент в жизни. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер в восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: С добрым утром, дорогие друзья! С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Ну что ж, встречаем с вами последнее утро сентября. Пусть оно будет добрым, красивым и уютным.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: right on the baby. Right on the
1: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: 7:36 в Челябинске. Дорогие друзья, традиционно скажу несколько слов о погоде за окнами к этому часу. Сейчас в Челябинске 5 градусов выше нуля. В течение дня столбики термометров поднимутся до 19 градусов Цельсия. Нас с вами ждет солнечный ясный день без осадков. Так что, дорогие друзья, учитывайте, пожалуйста, эту информацию. Одевайтесь по погоде. Не забудьте взять с собой хорошее настроение, настроить приемник на радио 100 и отправиться покорять этот мир. С добрым утром!
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф. Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: Сегодня, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Скульптура «Мыслитель» была создана Гюстом Роденом в 1882 году. По первоначальному замыслу автора скульптура называлась «Поэт» и должна была изображать Данте, автора божественных комедий, и стать частью композиции «Врата ада». Со временем замысел Родена был усложнен, в частности, образ Данте был сменен универсальным образом Творца. Следуя традициям классической скульптуры Микеланджело, Роден наделил своего героя физической мощью, однако исполнил его подчеркнуто аллегоричным, не имеющим реальных прототипов. Впервые «Мыслитель» был публично выставлен в 1888 году в Копенгагене. В 1902 была отлита в бронзе увеличенная до 181 сантиметра скульптура, которую в 1904 году Роден выставил в Парижском салоне. В 1906 бронзовый «Мыслитель» был установлен в Пантеоне. При этом Роден, выступавший на открытии, заявил, что скульптура является памятником французским рабочим. В 1922 году эту бронзу перенесли в музей Родена, в отель «Бирон», где она и находится по сей день. В мире существует более 20 бронзовых и гипсовых копий статуи. В частности, одна из них установлена на могиле скульптора в пригороде Парижа. Другие копии установлены у ворот Филадельфийского музея Родена и у ворот Колумбийского университета. Все это делает «Мыслителя» одной из самых известных скульптур в мире.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: Челябинске 7 часов 58 минут. Друзья, мы с вами проводим утро в такой прекрасной музыкальной компании. Адриана Челентано только что в нашем эфире. А завершим этот музыкальный час с Лаурой Фиджи «How Insensitive». Следующий начнем с новостей от Елены Трубниковой. Так что не переключайтесь.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Трое челябинцев фиктивно поставили на учет 20 мигрантов, не имея намерения предоставлять им жилье, сообщает пресс-служба.

0: пресс-служба регионального главка МВД. 62-летний мужчина зарегистрировал в своей квартире в Советском районе сразу 15 иностранцев. Они там не жили, что подтвердили показания соседей и осмотр квартиры. Аналогичные случаи выявили в Курчатовском районе. Две женщины зарегистрировали в своих квартирах 5 иностранных граждан. Возбуждены уголовные дела, избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Все иностранцы сняты с миграционного учета. Работа в этом направлении продолжится. Арнест – упаковочные решения, ведущий российский производитель алюминиевой упаковки для напитков с заводом в Челябинской области, открыл регистрацию на второй сезон стипендиальной программы «Алюминариум. Битва умов». Участвовать приглашают студентов профильных колледжей и вузов. Программа создана для поддержки талантливых студентов технических специальностей. В 2026 году победители конкурсного отбора смогут получать именную стипендию – 12 тысяч рублей в месяц в течение 9 месяцев. Работа отвечает целям национальных проектов «Молодежь и дети» и «Кадры». Министр образования и науки региона Виталий Литке подчеркнул, что конкурсы и стипендиальные проекты помогают раскрыть потенциал, получить финансовую поддержку и увидеть современную промышленность изнутри. Это способ найти свой путь для молодежи и укрепления связей образования с экономикой для региона. Студенты колледжей участвуют независимо от курса, студенты вузов – до второго курса включительно. В Челябинском зоопарке с наступлением холодов начали переводить теплолюбивых животных из летних уличных вольеров в закрытые зимние помещения. Первыми, как и в предыдущие годы, в здание переселили самых мелких обитателей – сурикатов и мангустов. Об этом сообщила пресс-служба Челябинского зоопарка. По словам сотрудников, переселение этих животных ежегодно требует особой подготовки. Необходимо отловить всех зверьков, поместить их в переноски и при этом избежать укусов и царапин. Отмечается, что справиться с сопротивляющимися животными работникам помогли специальные приспособления и слаженные действия сотрудников зоопарка. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер в восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.
2: I don't really care if your tears fall down your face. You know you play the victim every time. I know you're getting turned every night. Again, your girls ain't shit trying to get me off your mind. The same ones who be hitting

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
3: Можно ли быть счастливым без денег?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Очень красивый дуэт Стинга и Мэри Джей Блайдж в нашем эфире «Whenever I Say Your Name». Такое прекрасное, спокойное начало нашей среды. Ну а продолжим этот музыкальный час в компании Элвиса Пресли. «It's Now or Never» — прекрасный настрой на день. Действительно, очень помогает иногда, когда ты себе говоришь «сейчас» или «никогда». Так что предлагаю поймать вот эти волны уверенности в себе, которые посылает нам Элвис Пресли, и насладиться этим утром.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске U2 отметили 50-летие концертом в родной школе в Дублине, и Наоми Кэмпбелл выступила с диджей-сетом в Баку. U2 выступили в дублинской школе Mount Temple Comprehensive, где познакомились участники группы. Концерт прошел через 50 лет после их первой совместной репетиции. Об этом сообщает BBC. Музыканты сыграли для учеников и преподавателей 7 песен, в том числе I Will Follow, Vertigo, Beautiful Day, With or Without You и новый сингл Silencio. Во время концерта школьники взбирались на плечи одноклассников. Учителя сперва снимали их оттуда, но вскоре и сами начали танцевать. На заключительной песни One к ним присоединились участники ирландской музыкальной образовательной программы Music Generation. История группы началась в сентябре 1976 года, когда 14-летний барабанщик Ларри Малин, младший, повесил на школьную доску объявление о поиске музыкантов. 25 сентября на прослушивание к нему домой пришли будущие участники U2 – Бона, Эдж и Адам Клейтон. Сначала группа называлась Feedback, затем The Hype. Накануне концерта U2 анонсировали 16-й студийный альбом «Карнавал де Луз». Первая за 9 лет пластинка с новым материалом выйдет уже 13 ноября. В нее войдет дуэт с Долли Партон. Последняя запись певицы перед смертью.
0: Exclusive News.
1: Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл встала за диджейский пульт в Баку. Музыкальный вечер с ее участием состоялся в пространстве Порт Баку Вок. Вечер объединил музыку, моду и развивающуюся городскую культуру азербайджанской столицы. Примечательно, что 56-летняя звезда представила публике специальный сет с заранее отобранными треками. Выступление Кэмпбелл сопровождали бельгийские диджеи Мосо и Синтин, создавшие электронное музыкальное оформление вечера. Вечеринка с участием супермодели была организована по случаю проведения этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Азербайджана, который в этом году проходил с 24 по 26 сентября.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 8:35 в Челябинске. Продолжаем встречать это утро в прекрасной компании, ну и, конечно, с музыкой высшей пробы. Дорогие друзья, очень рада встрече этим утром с вами на волнах радио «Стол». Давайте продолжим наслаждаться этим замечательным днем. Пусть дуэт Джо Сэмпла и Лелы Хатвей задаст приятный, спокойный тон сегодняшнего дня. Come along with me от этих прекрасных исполнителей в нашей рубрике «Осенний джаз».
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
3: Музыкалка на Радио 100. Музыка — это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше. Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Невероятно красивая баллада уже, можно сказать, всех времен Кэрри от группы Europe. Ну а завершаем этот час в компании Милин Фармер и Норы Джонс, дорогие друзья. Хочу пожелать вам приятного, спокойного утра. Пусть ваша среда будет комфортной, день ярким и насыщенным приятными событиями, а музыка только высшей пробы.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Крыму спасли группу спелеологов-любителей. Выяснилось, что она не могла найти проход между двумя пещерами, сообщили в МЧС республики. Ранее спасатели обнаружили 4 туристов, их состояние удовлетворительное. Группа вышла по маршруту «Голубиная пещера», «Красная пещера» днем 28 сентября и в обозначенное время не вышла на связь. В состав группы входили 3 мужчины и женщина. Во вторник МЧС начала поисково-спасательную операцию. На горевшем у берегов Камчатки судне «Триумф» обнаружили останки тел пропавших рыбаков. Об этом сообщили восточно Межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Сотрудники назначили судебно-медицинские и генетические экспертизы. Вечером 25 сентября в Тихом океане загорелось рыболовецкое судно. На борту находились 29 членов экипажа. Спасатели эвакуировали 25 человек. Местонахождение еще 4 моряков оставалось неизвестным. Возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает 3 версии причин пожара. Неисправность электрооборудования, нарушение правил безопасности и правил эксплуатации судна. 3-й пакет мер против телефонных и онлайн-мошенников находится на заключительном этапе разработки. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. В него вошло почти 20 инициатив. Документ будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Напомню, первый пакет таких мер вступил

0: в силу с июня прошлого года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков. Лидеры ключевых в США компаний разработчиков искусственного интеллекта подписали в Белом доме соглашение, обязывающее их усилить меры внутреннего контроля за ИИ-моделями, передает Интерфакс со ссылкой на американские СМИ. О подписании документа объявили президент США Дональд Трамп и спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Соглашение устанавливает ряд добровольных обязательств для разработчиков. Трамп назвал его почти конституцией и морально обязывающим документом, отметив, что в нем предусматривается аспект самоконтроля для отрасли. Президент пояснил, что соглашение подразумевает сотрудничество с лидерами индустрии для обеспечения безопасности ИИ для пользователей, не ограничивая при этом инновации в этой области. О погоде. В Челябинске сегодня небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 20 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9:24 в Челябинске. Друзья, пусть музыка поможет мягко настроиться на этот день и почувствовать, что все идет своим чередом. С вами Радио 100, и сейчас в эфире мировой бестселлер, а в нем Rainy Days and Mondays от Carpenters.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Сабрина Карпентер и Маргарет Коули сыграют танцовщиц в байопике о Фредди Астере. И первая робособака начала патрулировать улицы Москвы. Американские актрисы Сабрина Карпентер и Маргарет Коули снимутся в байопике о легендарном артисте Фредди Астере, об этом сообщил Deadline. Коули сыграет Адель Астер, сестру Фреда, которая была его первой партнершей. Карпентер достанется роль Джинджер Роджерс, с которой Астер работал над 10 голливудскими фильмами, такими как «Время свинга» и «Давайте потанцуем». В образе Фреда Астера в картине появится Том Холланд. Ранее он заявил, что намерен обойтись без дублеров на съемках и сам исполнить все танцевальные номера. О том, что Холланд исполнит роль Астера, стало известно в 2021 году. Фильм поставит режиссер Пол Кинг по сценарию Стивена Левинсона. Основу картины ляжет книга Кэтлин Райли «Астеры, Френ и Адель». Еще один проект о жизни Фреда Астера задумал Amazon. Компания разрабатывает ленту «Фред и Джинджер». В ней Джейми Бэйл сыграет Астера. Маргарет Коули собиралась исполнить роль Джинджер Роджерс.
0: Exclusive News.
1: В районе Покровская-Стришнёво в Москве заметили первую патрульную робособаку. Робот-надзиратель крутился на остановке возле дворника, периодически к нему подъезжая. В августе столичный департамент предпринимательства и инновационного развития сообщил о планах испытать систему патрулирования с робособаками компании Q-Group. Предполагается, что роботы смогут самостоятельно обходить стройплощадки и парковки, замечать людей в запрещенных зонах, случаи вандализма и нарушения правил парковки. Оператор задает маршрут для робособаки на цифровой карте. При обнаружении нарушения робот передает ему фото и видео, а человеку может сделать голосовое предупреждение или связать его с оператором.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, продолжаем встречать этот замечательный день вместе. Пусть ваше настроение будет прекрасным, день легким, но, конечно, все обязательно получается. Оставайтесь на волне 100% комфорта. Мы наполним ваш день уютом и радостью.
1: Осенний джаз на радио 100%.

0: Реклама на Радио 100.
1: Сегодня, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790-94-91.

9 часов 52 минуты в Челябинске. В завершении этого музыкального часа на 100FM прозвучат Джо Кокер и Лиза Эгдал. Вот такая прекрасная компания у нас будет прямо сейчас. Ну а в следующем часе мы подготовили для вас огромное количество прекрасных музыкальных историй. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Четвертая годовщина воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Челябинская область встретит митингами, концертами и телемостами с Донбассом. Сегодня события пройдут в 14 муниципалитетах. 4 года назад жители Донбасса и Новороссии приняли решение быть с Отечеством, и это событие стало символом исторической справедливости и сплоченности всех россиян, подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Немалую роль в налаживании жизни в новых регионах играет Южный Урал. В подшефных городах область строит и восстанавливает инфраструктуру. Также регион регулярно отправляет гуманитарную помощь. Все пункты весогабаритного контроля заработают в Челябинской области со 2 октября. 2 пункта уже ввели в эксплуатацию после тестового режима и ремонта. Они расположены на 28-м километре автодороги Черноречия, Чесма, Варна, Карталы, Бреды и на 6-м километре трассы МИАС, Сыростана, железнодорожная станция Хребет. Напомню, пункты оборудуют для защиты дорожного полотна от разрушений и повышения безопасности движения. Педагог из Челябинска победила во всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям» 2026. Победители определялись в 10 номинациях. Педагог дополнительного образования Дворца пионеров и школьников имени Крупской Эльвира Рамазанова заняла 1-е место в номинации «Социально-гуманитарная направленность». Имя абсолютного победителя конкурса назовут на праздничном концерте ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. О погоде. В Челябинске сегодня небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Потеплее днем до плюс 20 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 10 часов 13 минут в Челябинске. Дорогие друзья, самое время сделать небольшую передышку. Прямо сейчас в нашем эфире прозвучит кавер на легендарную композицию «Сани». Пусть эта мелодия станет для вас тихим спутником для дороги, для чашечки чая или ароматного кофе, или для минут, когда просто хочется побыть наедине со своими мыслями. Оставайтесь с «Радио 100», мы всегда вам рады.
1: Кавервилль. Кавервилль. На «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске U2 отметили 50-летие концертом в родной школе в Дублине, и Наоми Кэмпбелл выступила с диджей-сетом в Баку. U2 выступили в дублинской школе Mount Temple Comprehensive, где познакомились участники группы. Концерт прошел через 50 лет после их первой совместной репетиции. Об этом сообщает BBC. Музыканты сыграли для учеников и преподавателей 7 песен, в том числе I Will Follow, Vertigo, Beautiful Day, With or Without You и новый сингл Silencio. Во время концерта школьники забирались на плечи одноклассников. Учителя сперва снимали их оттуда, но вскоре и сами начали танцевать. На заключительной песни One к ним присоединились участники ирландской музыкальной образовательной программы Music Generation. История группы началась в сентябре 1976 года, когда 14-летний барабанщик Ларри Малин, младший, повесил на школьную доску объявление о поиске музыкантов. 25 сентября на прослушивание к нему домой пришли будущие участники U2 – Бона, Эдж и Адам Клейтон. Сначала группа называлась Feedback, затем The Hype. Накануне концерта U2 анонсировали 16-й студийный альбом «Карнавал де Луз». Первая за 9 лет пластинка с новым материалом выйдет уже 13 ноября. В нее войдет дуэт с Долли Партон. Последняя запись певицы перед смертью.
0: Exclusive News.
1: Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл встала за диджейский пульт в Баку. Музыкальный вечер с ее участием состоялся в пространстве Порт Баку Вок. Вечер объединил музыку, моду и развивающуюся городскую культуру азербайджанской столицы. Примечательно, что 56-летняя звезда представила публике специальный сет с заранее отобранными треками. Выступление Кэмпбелл сопровождали бельгийские диджеи Мосо и Синтин, создавшие электронное музыкальное оформление вечера. Вечеринка с участием супермодели была организована по случаю проведения этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Азербайджана, который в этом году проходил с 24 по 26 сентября.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Риана с композицией Diamonds в нашем эфире. Друзья, ну а сейчас мы с вами продолжим увлекательное путешествие по миру музыки высшей пробы. Рубрика «Осенний джаз» прямо сейчас у нас по курсу, а в ней Тернис Ньютон и Кристиан Джейкоб. «What you are doing the rest of your life». Прекрасная, мелодичная, спокойная джазовая композиция. Пусть она наполнит ваш день уютом и теплом.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

10:54 в Челябинске. Завершаем очередной музыкальный час. Прямо сейчас нас ждут Дэйв Косс и Цезария Эвера. Следующий час начнем с новостей от Антона Образцова. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Более 300 горняков вывели на поверхность из-за пожара на шахте Распадская в Кузбассе. Возгорание произошло в демонтажной камере в ночь на 30 сентября. Оно ликвидировано, никто не пострадал, сообщили Интерфаксу в пресс-службе МЧС по Кемеровской области. Представитель ведомства отметил, что подземная горная выработка, в которой произошло ЧП, была нерабочей. В пресс-службе Распадской также подтвердили, что пострадавших нет, пожар потушили работники шахты, причины случившегося устанавливаются. Мошенники создали сайт Департамента цифровой защиты, который якобы предназначен для защиты от аферистов. Об этом предупредили в МВД России. На сайте пользователям предлагают провести диагностику личного кабинета портала госуслуги, чтобы установить факт компрометации профиля, и просят указать номер телефона. В ведомстве предупредили о многоэтапном сценарии обмана с участием лжесотрудников государственных организаций и правоохранительных органов. Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа возобновить программу экстренной депортации нелегальных мигрантов в третьи страны. При такой процедуре им не будут давать возможности оспорить высылку. Администрация Трампа утверждала, что это требование мешало ей эффективно выдворять иностранцев из США, передает Рейтер. Решение будет действовать до тех пор, пока Верховный суд разбирает дело по существу. Судьи заявили, что заслушают устные аргументы сторон в декабре. Белый дом таким образом выслал уже больше 25 тысяч мигрантов, отмечает агентство. Директор управляющей компании «Эйфелевой башни» объявил об отставке. Причиной стал скандал, связанный с временным отстранением сотрудниц от работы во время посещения достопримечательности индуистской религиозной организации. В начале сентября женский персонал башни не допустили к обслуживанию гостей. Их просили покинуть рабочие места и не заходить в определенные зоны во время визита монахов из движения БЭПС, после чего было начато расследование из-за дискриминации. О погоде. В Челябинске сегодня небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 20 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
6: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Том Нови и Лима с композицией «Take It» в нашем эфире. Дорогие друзья, давайте мы возьмем шанс и проживем сегодняшний день самым наилучшим образом. Пусть эта среда будет комфортной, проходит в приятной обстановке, ну и принесет много новых удивительных открытий. Хорошего яркого дня, дорогие друзья. Давайте проводим этот сентябрь музыкально.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Сабрина Карпентер и Маргарет Коули сыграют танцовщиц в байопике о Фредди Астере. И первая робособака начала патрулировать улицы Москвы. Американские актрисы Сабрина Карпентер и Маргарет Коули снимутся в байопике о легендарном артисте Фредди Астере, об этом сообщил Deadline. Коули сыграет Адель Астер, сестру Фреда, которая была его первой партнершей. Карпентер достанется роль Джинджер Роджерс, с которой Астер работал над 10 голливудскими фильмами, такими как «Время свинга» и «Давайте потанцуем». В образе Фреда Астера в картине появится Том Холланд. Ранее он заявил, что намерен обойтись без дублеров на съемках и сам исполнить все танцевальные номера. О том, что Холланд исполнит роль Астера, стало известно в 2021 году. Фильм поставит режиссер Пол Кинг по сценарию Стивена Левинсона. Основу картины ляжет книга Кэтлин Райли «Астеры, Френ и Адель». Еще один проект о жизни Фреда Астера задумал Amazon. Компания разрабатывает ленту «Фред и Джинджер». В ней Джейми Бэйл сыграет Астера. Маргарет Коули собиралась исполнить роль Джинджер Роджерс.
0: Exclusive News.
1: В районе Покровская-Стришнёво в Москве заметили первую патрульную робособаку. Робот-надзиратель крутился на остановке возле дворника, периодически к нему подъезжая. В августе столичный департамент предпринимательства и инновационного развития сообщил о планах испытать систему патрулирования с робособаками компании Q-Group. Предполагается, что роботы смогут самостоятельно обходить стройплощадки и парковки, замечать людей в запрещенных зонах, случаи вандализма и нарушения правил парковки. Оператор задает маршрут для робособаки на цифровой карте. При обнаружении нарушения робот передает ему фото и видео, а человеку может сделать голосовое предупреждение или связать его с оператором.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 11:35 в Челябинске. Дорогие друзья, если ваш день проходит в суете, пусть сейчас все изменится и немного замедлится. Ловите спокойные ноты и несколько минут спокойствия на Радио 100, рубрика «Осенний джаз», а в ней Андреа Трояно «Lost Where I Belong».
1: «Осенний джаз» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Музыка понятная без слов. Дэвид Стюарт и Кэнди Далфер. Lily Was Here только что в нашем эфире. 11:55 в Челябинске. Встречаем полдень с прекрасной композицией от The Maxwell Implosion. Лейлов. Дорогие друзья, я Соня Дегтярева, желаю вам отличного продолжения этой среды. Пусть ваш день будет комфортным. Ну и, конечно же, проходит с музыкой высшей пробы.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям 4-го Всероссийского детского экологического форума, который принимает Магнитогорск. Глава государства подчеркнул, площадка собрала целеустремленных и одаренных школьников со всей страны, дала им возможность показать свои знания и компетенции, включиться в решение актуальных задач по защите окружающей среды и внести практический вклад в экологическое благополучие родных регионов. Напомню, в этом году около 1000 участников представили свои экопроекты на форуме. Сегодня их ждет торжественная церемония награждения в 17 номинациях и концерт. Челябинск отмечает день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Для жителей и гостей города подготовили обширную программу от концертов до кинопоказов, сообщили в мэрии. Мероприятия начинаются в полдень с возложения цветов к мемориалу в сквере защитников Отечества в Ленинском районе. Главной площадкой праздника станет Сад Победы. В 15 часов там начнется концерт «Мы вместе. Россия. Донбасс. Новороссия». На сцене выступят квартет «Онегин» и вокально-хореографические коллективы города. Госавтоинспекция Челябинска призвала водителей мотоциклов убрать технику в гараж из-за сезонных ухудшений погоды. Низкие ночные температуры приводят к образованию наледи на асфальте и мостах. По утрам дороги часто покрываются влажными листьями, что делает сцепление с покрытием минимальным. Даже небольшое маневрирование может привести к неуправляемому заносу и падению, предупредили ведомстве. Еще одна угроза – утренние туманы, которые делают мотоциклистов менее заметными для водителей автомобилей. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5 градусов выше 0, а завтра днем потеплее до плюс 20. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
4: Jet setter, go getter, nothing better.

0: Нея с композицией One in a Million. Дорогие друзья, помните, что вы такие одни на миллион, поэтому все самое лучшее всегда для вас. Как минимум, музыка высшей пробы, ну а как максимум, пределов совершенно нет. Давайте сделаем небольшой перерыв, немного улыбнемся, похвалим себя, это очень важно, и продолжим наслаждаться этой средой и музыкой высшей пробы.
1: Кавервилл на Радио 100.

Дорогие друзья, спасибо за то, что вы разделяете наши музыкальные вкусы и проводите свои дни вместе с нами. Мы с командой Радио 100 очень благодарны вам за это и, конечно же, как всегда, хотим признаться вам в любви. Давайте вместе проводить этот замечательный день без суеты. Прямо сейчас нас с вами ждут Cardigans Loveful, ну а впереди много других замечательных музыкальных композиций. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске U2 отметили 50-летие концертом в родной школе в Дублине, и Наоми Кэмпбелл выступила с диджей-сетом в Баку. U2 выступили в дублинской школе Mount Temple Comprehensive, где познакомились участники группы. Концерт прошел через 50 лет после их первой совместной репетиции. Об этом сообщает BBC. Музыканты сыграли для учеников и преподавателей 7 песен, в том числе I Will Follow, Vertigo, Beautiful Day, With or Without You и новый сингл Silencio. Во время концерта школьники взбирались на плечи одноклассников. Учителя сперва снимали их оттуда, но вскоре и сами начали танцевать. На заключительной песни One к ним присоединились участники ирландской музыкальной образовательной программы Music Generation. История группы началась в сентябре 1976 года, когда 14-летний барабанщик Ларри Малин, младший, повесил на школьную доску объявление о поиске музыкантов. 25 сентября на прослушивание к нему домой пришли будущие участники U2 – Бона, Эдж и Адам Клейтон. Сначала группа называлась Feedback, затем The Hype. Накануне концерта U2 анонсировали 16-й студийный альбом «Карнавал де Луз». Первая за 9 лет пластинка с новым материалом выйдет уже 13 ноября. В нее войдет дуэт с Долли Партон. Последняя запись певицы перед смертью.
0: Exclusive News.
1: Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл встала за диджейский пульт в Баку. Музыкальный вечер с ее участием состоялся в пространстве Порт Баку Вок. Вечер объединил музыку, моду и развивающуюся городскую культуру азербайджанской столицы. Примечательно, что 56-летняя звезда представила публике специальный сет с заранее отобранными треками. Выступление Кэмпбелл сопровождали бельгийские диджеи Мосо и Синтин, создавшие электронное музыкальное оформление вечера. Вечеринка с участием супермодели была организована по случаю проведения этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Азербайджана, который в этом году проходил с 24 по 26 сентября.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: почти час дня в Челябинске, дорогие друзья. Спасибо вам огромное за компанию. Утро с вами пролетело незаметно. В следующем часе встречайте Ольгу Дееву. Конечно же, впереди будет много прекрасных музыкальных композиций, много отличного настроения. Ну а я хочу вам пожелать уютного дня, красивого завершения сентября 2026 года, ну и, конечно, отличного начала октября. Мы с вами встретимся уже завтра. Оставайтесь с нами на одной волне. У нас атмосферно.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: World News на радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Самолет авиакомпании Fly Dubai, подавший сигнал о захвате, приземлился в Саудовской Аравии. По данным СМИ, причиной чрезвычайной ситуации стала драка между пилотами. На борту воздушного судна находится 174 человека, включая 27 детей. Самолет летел из Израиля в Объединенные Арабские Эмираты. Экипаж подал сигнал тревоги. Первоначальная версия, звучавшая во многих СМИ, был возможный угон или захват самолета, однако после приземления эта версия была исключена. Соединенные Штаты и союзные силы официально завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке, направленную против террористической организации «Исламское государство», которая, напомню, запрещена в России. Как заявили в Пентагоне, эта веха отражает успех 12-летней кампании, в ходе которой ИГИЛ был разгромлен как организованная военная угроза в Ираке и во всем регионе. В заявлении отмечается, что хотя обеспечение безопасности теперь ложится на вооруженные силы Ирака, США продолжают оказывать стране ограниченную помощь в подготовке военных и передаче разведданных. В Кабардино-Балкарии приостановили поиски пропавшего альпиниста из-за плохой погоды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС по регионам. 20 сентября из альпинистского лагеря Безенги поступила информация о потере связи с двумя альпинистами из Тольятти и Нижнего Новгорода на горе Дыхтао. Их искали в том числе с привлечением вертолета. Через три дня было найдено тело пропавшего альпиниста из Тольятти. Поиски второго мужчины продолжаются. Работы приходится приостанавливать в зависимости от погодных условий. Соглашение о стабилизации цен на топливо с независимыми операторами автозаправочных станций заключили в 15 регионах России. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба. Работа проводится в соответствии с постановлением правительства. ФАС заявили, что контролируют исполнение подписанных документов. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что нефтяные компании будут через региональных операторов обеспечивать топливом, в том числе независимой АЗС. По его словам, регионы также должны заключать с частными сетями заправок соглашение о предельных надбавках к ценам на топливо. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5 градусов выше нуля, а завтра днем потеплеет до плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100. You gotta be fortunate.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тары.
1: Лана Дель Рей, Don't Time, на волне 100. В Челябинске 13 часов и 12 минут. У микрофона я, Ульдеева, всех приветствую. Друзья, сегодня среда, экватор недели, последний день сентября. Ну и последние теплые деньки. Напоминаю, что синоптики обещают нам с пятницы похолодание. Поэтому наслаждаемся хорошей погодой и, конечно же, не менее прекрасной музыкой. В мировом бестселлере Клифф Ричард у нас прозвучит в этом часе Somewhere Over the Rainbow, а в Кавервилле сейчас Марсело Мангабейра Don't Stop the Music.
2: Кавервилль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. На Крите нашли череп носорога возрастом около 8,5 миллионов лет. Гильермо дель Торо рассказал, что пытался экранизировать «Биошок». На Крите в геопарке ЮНЕСКО обнаружили череп носорога возрастом около 8,5 миллионов лет. Об этом сообщило издание «Неокрити». Ученые из Петровского университета под руководством профессора палеонтологии и стратиграфии Георгия Элиополоса нашли окаменелость, относящуюся к виду «Дихоплус пикерменсис». Он представляет собой двурогого носорога, который жил в подземном миоцене в Западной Евразии. Находку сделали в рамках раскопок, начавшихся в марте 2025 года с целью почерпнуть палеонтологическое богатство региона Сития. Ее отправили в лабораторию для очистки и консервации. Сохранилась лишь примерно половина черепа, поскольку оставшаяся часть разрушилась в результате коррозии. В сохранившейся части скелета оказались три коренных зуба верхней челюсти. Останки Дихлопус пикерменсис предоставляют ученым новые данные о природной среде и фауне Крита за миллионы лет до нашей эры. Ранее в этом же районе обнаружили гигантского дейнотериума, также датируемого 8-8,5 миллионами лет. Режиссер Гильермо дель Торо рассказал, что работал над экранизацией видеоигры «Биошок». Об этом сообщил IGN. Кинематографист заявил, что больше никогда не хочет адаптировать видеоигры. Раньше он был открыт к подобным проектам, но его опыт с «Биошок» изменил это. По словам дель Торо, его попытки экранизировать игру провалились. У режиссера состоялись катастрофические и очень конфликтные телефонные переговоры с продюсерами проекта. «Я считаю, что динамика видеоигры сильно отличается от фильма. Они могут быть кинематографически похожи с точки зрения движения камеры и всего такого, но повествование совершенно иное, потому что ты не решаешь головоломки», — отметил дель Торо. Действие первой игры «Биошок», вышедшей в 2007 году, разворачивается в огромном подводном городе под названием Рэпча. Он должен был стать новой утопией, но вместо этого погрузился в хаос. Захватывающий сюжет игры поразил воображение геймеров. В 2010 и 2013 годах за первой частью последовали продолжения, а всего по миру было продано более 39 миллионов копий серии.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Alicia Keys, A Woman's Wolf, на волне 100. В Челябинске 13 часов 36 минут. Ну что, друзья, на нашей радиостанции звучит не только музыка, но и много интересных рубрик. Уверена, кто слушает нас постоянно, уже выбрал для себя пару-тройку особенно интересных и с удовольствием их слушает регулярно. В этом часе будет звучать рубрика «Дом хорошо». Как всегда, дизайнер интерьера Марина Кутепова дает нам интересные советы по поводу того, как сделать наши квартиры и дома еще красивее. Сегодня услышим, как выбрать картину и элегантно вписать ее в интерьер. Но вообще хочу напомнить, что практически все рубрики и программы мы сохраняем в записи в нашей группе ВКонтакте. Там вы их можете найти в разделе «Подкасты» и слушать в любое удобное время. Из музыки прямо сейчас «Джаз», Розмари Клуни, «The Way They Were».
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Сегодня, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Backstreet Boys на волне 100. Композиция называется «Breathe». В Челябинске почти 2 часа дня. У нас сейчас в эфире рубрика «Люкс Тайм» будет, а в ней Фрэнк Синатра «I get a kick out of you». А сразу после в эфир будут новости о том, что происходит в регионе, вам расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. Студия Антона Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области усилили меры пожарной безопасности. До 1 октября запрещено разводить костры, сжигать сухую растительность,

0: экологического форума, который в эти дни проходит в городе Металлургов. Гостям показали систему аспирации в доменном цехе или стопрокатный цех, где современные технологии снижают нагрузку на окружающую среду, а также коксовую батарею, один из крупнейших инвестпроектов последнего десятилетия. Она построена по современным технологиям и позволила закрыть 6 устаревших батарей. Детская филармония Челябинска и Минский государственный музыкальный колледж подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили директор колледжа Алексей Снитко и гендиректор Челябинской государственной академической филармонии Алексей Пилымский. Стороны будут вместе развивать хоровое исполнительство, оказывать методическую помощь педагогам и запускать общие творческие и культурные инициативы. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса выше 0, завтра днем потеплеет до плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Музыкалка на Радио 100. Музыка – это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
4: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Майер Хоторн звучит на радио 100. Челябинске 14:13. Ну что, друзья, как всегда, актуальные музыкальные новости вам рассказываю. Группа Placebo выпустила новый сингл, называется он «Helen Keller». Релиз состоялся на всех цифровых площадках, включая Яндекс.Музыку. Трек является отсылкой к дебютному альбому музыкантов и скрытому треку HK «Farewell». Но вместо того, чтобы переработать оригинальную запись, музыканты создали совершенно новую композицию, взяв за основу только клавишную мелодию. Песня названа в честь американской писательницы и активистки Хелен Келлер. Об этом рассказал фронтмен коллектива Брайан Молка и признался, что она является одной из его любимых исторических личностей. Релиз стал продолжением выпущенного летом альбома Placebo Recreated. Это переработка пластинки, благодаря которой группа заявила о себе миру в 1996 году. В нее вошли переработанные и дополненные версии всех 10 треков с оригинального альбома, а также два бонус-трека, которые отражают эволюцию песен за десятилетия концертной деятельности, при этом сохраняют тот самый первозданный дух, который сделал музыкантов особенными. Ну что, друзья, послушайте. А мы вернемся к нашему плейлисту, в котором Борис Гарнер прозвучит в мировом бестселлере «I Wanna Wake Up With You», а в кавер-вилле сейчас с Элли Бруно «The Final Countdown».
1: Кавер-вилль на радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В историческом музее Южного Урала открылась 9-я выставка из фондов музеев Московского Кремля. «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». Более сотни экспонатов раскроют значение синего цвета в придворной культуре средневековой Руси, а также в мировых культурах Востока и Запада. На примере великолепных художественных изделий церковного, светского, военного и парадного назначения зрители узнают о материалах и техниках, с помощью которых мастера передавали оттенки небесного свода. Посетители смогут проследить, как этот цвет на протяжении веков объединял различные культуры и художественные традиции. Спешите увидеть эти сокровища. Выставка продлится до 24 января 2027 года.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – там, где живет музыка.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Повесть Льва Толстого стала бестселлером в Бразилии благодаря футболисту. Фильм «Игра престолов. Завоевание Эйгона» выйдет в кинопрокат летом 2029 года. Бразильский футболист Скарпа помог повести «Смерть Ивана Ильича Льва Толстого» возглавить список самых продаваемых книг на бразильском Амазон. Полузащитник Атлетико Минейро записал видео о повести и рассказал, что именно ему в ней понравилось. После публикации спрос на книгу резко вырос. В сентябре в Google поисковые запросы книги выросли на 300% по сравнению с предыдущим месяцем. Сам ролик Скарпы набрал более 700 тысяч просмотров. Футболист рассказывает о книгах в соцсетях еще с 2019 года, но раньше ограничивался короткими комментариями. Теперь он записывает более подробные видео и разбирает произведения, которые ему действительно понравились. Сейчас футболист говорит, что понимает свое влияние на аудиторию и старается относиться к рекомендациям ответственно. Следом в его читательском списке «Война и мир» Толстого, «Шинель» и ряд других повестей Николая Гоголя, «Миф о Сизифе» Альбера Камю и несколько других произведений. Футболист также собирается снова взяться за Достоевского. Своей главной целью Скарпа называет не продвижение конкретных книг, а желание приучить подписчиков читать. «Если не те книги, которые я публикую, то любые другие, потому что это очень хорошая привычка». Фильм «Игра престолов. Завоевание Эйгона» выйдет в кинопрокат летом 2029 года, а об этом сообщил Variety. Режиссером картины выступит Оуэн Харрис, работавший над сериалом «Рыцарь Семи Королевств». Сценарий написал Бо Уильямон. О сюжете проекта пока известно немного. По слухам, в центре будет Эйгон I, основатель династии Таргариенов. Лента, вероятно, расскажет о том, как Эйгон I вместе с сестрами объединил Вестерос. Это произошло за 300 лет до событий оригинального сериала. Персонаж Эйгона I не раз упоминался в шоу, но сам герой никогда не появлялся на экране. Истории королевской семьи Таргариенов посвящены два успешных спин-оффа «Игры престолов» – «Дом дракона» и «Рыцарь семи королевств». В «Доме дракона» недавно вышел третий сезон. «Рыцаря семи королевств» продлили на второй.
0: Exclusive News на Радио 100.

Энрике Иглесиас и Ники Джем звучат на волне 100 в Челябинске, 14 часов 45 минут. Ну что, друзья, предлагаю заглянуть в прогноз погоды. Порадовать мне вас нечем в этот раз, к сожалению. Впрочем, завтра нас ждет шикарный день. В этот четверг будет плюс 17 градусов и солнечно. А вот с пятницы погода существенно испортится. Пойдет дождь, и днем будет до плюс 8. В субботу и воскресенье тоже прохладно, около 6 градусов выше 0. Ну что, потихонечку достаем теплую одежду. Уже пора, сентябрь заканчивается, завтра 1 октября. Но у нас в эфире всегда комфортно, душевно, и музыка согревает нас в любую погоду. Вернемся к ней. Шон Мендес и Джастин Бибер сейчас с композицией «Монстр».

Радио 100. Главное – вкус. I'm so tired.

0: Youth Club Think на Радио 100. Почти 3 часа дня в южноуральской столице. В рубрике «Люк» ставим сейчас куб с композицией «Then Never There's You», а новый час начнется с новостей. О том, что происходит в мире, узнаете ровно в 15 часов.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Соглашение о стабилизации цен на топливо с независимыми операторами автозаправочных станций заключили в 15 регионах России. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба. Работа проводится в соответствии с постановлением правительства. ФАС заявили, что контролируют исполнение подписанных документов. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что нефтяные компании будут через региональных операторов обеспечивать топливом, в том числе независимой АЗС. По его словам, регионы также должны заключать с частными сетями заправок соглашение о предельных надбавках к ценам на топливо. Третий пакет мер против телефонных и онлайн-мошенников находится на заключительном этапе разработки. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. В него вошло почти 20 инициатив. Документ будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Напомню, первый пакет таких мер вступил в силу с июня прошлого года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от СМС-рассылок и спам-звонков. Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа возобновить программу экстренной депортации нелегальных мигрантов в третьи страны. При такой процедуре им не будут давать возможности оспорить высылку. Администрация Трампа утверждала, что это требование мешало ей эффективно выдворять иностранцев из США, передает Рейтер. Решение будет действовать до тех пор, пока Верховный суд разбирает дело по существу. Судьи заявили, что заслушают устные аргументы сторон в декабре. Белый дом таким образом выслал уже больше 25 тысяч мигрантов, отмечает агентство. Директор управляющей компании «Эйфелевой башни» объявил об отставке, причиной стал скандал.

0: 5 градусов выше нуля, завтра днем потеплеет до плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
3: Можно ли быть счастливым без денег?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Барбара Мендес, «Ланли». Это была рубрика «Кавервиль» на «Волне 100». Напоминаю, что каверы на композиции самые неожиданные порой, и интересные их интерпретации вы можете слушать на «Волне 100%-ного комфорта» в начале каждого часа и в будни, и в выходные. Ну, а теперь мы идем дальше. Скоро в нашем эфире еще одна шикарная рубрика, которая называется «Мировой бестселлер». В ней песни, которые известны всем. Неважно, сколько им лет, это настоящие хиты. И в этом часе Ив Монтан у нас прозвучит в этой рубрике. Ну, а прямо сейчас дуэт Риана и Брайсон Тайлер. «Дикие мысли». «Wild Thoughts».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. На Крите нашли череп носорога возрастом около 8,5 миллионов лет. Гильермо дель Торо рассказал, что пытался экранизировать «Биошок». На Крите в геопарке ЮНЕСКО обнаружили череп носорога возрастом около 8,5 миллионов лет. Об этом сообщило издание «Неокрити». Ученые из Петровского университета под руководством профессора палеонтологии и стратиграфии Георгия Элиополоса нашли окаменелость, относящуюся к виду Дихоплус пикерменсис. Он представляет собой двурогого носорога, который жил в подземном миоцене в Западной Евразии. Находку сделали в рамках раскопок, начавшихся в марте 2025 года. С целью почерпнуть палеонтологическое богатство региона Сития. Ее отправили в лабораторию для очистки и консервации. Сохранилась лишь примерно половина черепа, поскольку оставшаяся часть разрушилась в результате коррозии. В сохранившейся части скелета оказались три коренных зуба верхней челюсти. Останки Дихлопус пикерменсис предоставляют ученым новые данные о природной среде и фауне Крита за миллионы лет до нашей эры. Ранее в этом же районе обнаружили гигантского дейнотериума, также датируемого 8-8,5 миллионами лет. Режиссер Гильермо дель Торо рассказал, что работал над экранизацией видеоигры «Биошок». Об этом сообщил IGN. Кинематографист заявил, что больше никогда не хочет адаптировать видеоигры. Раньше он был открыт к подобным проектам, но его опыт с «Биошок» изменил это. По словам дель Торо, его попытки экранизировать игру провалились. У режиссера состоялись катастрофические и очень конфликтные телефонные переговоры с продюсерами проекта. «Я считаю, что динамика видеоигры сильно отличается от фильма. Они могут быть кинематографически похожи с точки зрения движения камеры и всего такого, но повествование совершенно иное, потому что ты не решаешь головоломки», — отметил дель Торо. Действие первой игры «Биошок», вышедшей в 2007 году, разворачивается в огромном подводном городе под названием Рэпча. Он должен был стать новой утопией, но вместо этого погрузился в хаос. Захватывающий сюжет игры поразил воображение геймеров. В 2010 и 2013 годах за первой частью последовали продолжения, а всего по миру было продано более 39 миллионов копий серии.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Сегодня, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Джастин Тимберлейк, Not a Bad Thing на Радио 100. В Челябинске 15 часов 46 минут. Друзья, на протяжении всего дня звучит рубрика «Артефакты». Напоминаю, что это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области, в котором мы вам рассказываем о самых интересных мероприятиях, проходящих в нашем регионе. И вот с 23 сентября в Челябинске проходит выставка, которая называется «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». Экспозиция посвящена тому, какое значение синий цвет и лазурные оттенки имели в разных культурах. Этому посвящены сегодня артефакты. В них наиподробнейший рассказ об этой выставке. Я лишь добавлю, что она будет проходить до 24 января следующего года, поэтому у вас есть еще много времени для того, чтобы ее посетить. Артефакты услышим буквально через несколько минут, а прямо сейчас Демис Русос с композицией «The Pretend».

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В историческом музее Южного Урала открылась выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». Путешествие сквозь века и континенты от Византии и средневековой Руси до Китая эпохи Мин и Западной Европы. Экспозиция раскрывает тайны лазурных оттенков и драгоценных камней, а самые древние предметы, которые привезли на Южный Урал, датированы 12-13 веками. Большая часть сокровищ создана в 15-19 столетиях. Это реликвии и изысканные вещи, принадлежащие русским царям и митрополитам. Специально для Челябинска музей Московского Кремля отобрали иконы, парадные одеяния, книги, ювелирные украшения, предметы роскоши и церковного обихода. Экспозиция открыта в Восточной башне исторического музея до 24 января 2027 года. Успейте прикоснуться к небесной лазури истории.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Минске работает международная промышленная выставка «Иннопром», в которой участвуют представители 11 стран. Делегацию Челябинской области возглавил заместитель председателя правительства Юрий Кузнецов. Коллективный стенд организовало Агентство международного сотрудничества региона. Южный Урал входит в число лидеров в Российской Федерации по товарообороту с Беларусью. Министр промышленности региона Михаил Кнауп отметил роботизацию производства процессов как важное направление сотрудничества. Первый в России завод роботов, серийно выпускающий промышленных роботов-манипуляторов, находится именно в Челябинске. Продукцию представили 8 южноуральских предприятий. Финал второго сезона всероссийской игры «Семейная зорница» завершился в Волгоградской области. В состязаниях участвовали более 400 человек из разных регионов. Подготовкой семей занимались наставники, ветераны СВО. Организаторами выступили Государственный фонд «Защитники Отечества», «Движение первых», «Юнармия» и «Центр воин» при поддержке Минобороны и Росмолодежи. Закрытие прошло в лагере «Авангард». Анна Цивилева, заместитель министра обороны Российской Федерации и председатель фонда «Защитники Отечества», отметила сплоченность и взаимовыручку участников, а также то, что проект стал для семей возможностью провести время вместе и обратиться к истории и традициям страны. В программу вошли веревочный городок, туризм, плетение маскировочных сетей, семейное древо и кулинарный конкурс. Главным испытанием стала военная тактическая игра с оказанием первой помощи, поиском условных мин, ориентированием и решением тактических задач. Среди участников была семья Гордиенко из Челябинской области. Андрей и Екатерина с дочерьми Варварой и Ульяной показали слаженную работу. Школьники из Челябинска узнали о городе Семи Ветров и заграничной родне Колобка. 29 сентября школьники с 3 по 4 классы Челябинска и Ульяновска приняли участие в интеллектуальной игре «Квантовые совята». Свои знания о науке, окружающем мире и литературных героях проверили ребята из 13 команд – 6 из Челябинска и 7 из Ульяновска. Сыграть вместе школьникам удалось благодаря телемосту, который организовали информационные центры по атомной энергии двух городов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3 градуса, завтра днем до плюс 20. Елена Трубникова, Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. I'll give you whatever I can.

0: Джереми Цукер, Cry With You на волне 100. В Челябинске 16 часов и 13 минут. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. С вами в эфире я, Оля Деева. Ну что, друзья, надеюсь, что вы полны сил. Буквально пару часиков остается до завершения очередного рабочего дня. Ну а если вдруг силы на исходе, то предлагаю сделать звук погромче и получить заряд бодрости с помощью музыки. Как известно, музыка творит чудеса, поднимает нам настроение, добавляет энергии, либо, наоборот, расслабляет, когда это нужно. В общем, с этими всеми задачами отлично справляется Радио 100. В мировом бестселлере в этом часе у нас Queen прозвучат Too Much Love Will Kill You. Ну, а прямо сейчас у нас кавер на композицию группы Scorpions Still Loving You.
1: Кавервилль. Кавервилль. На Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В историческом музее Южного Урала открылась выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». Редкие экспонаты из фондов музеев Московского Кремля уже ждут зрителей. Более сотни экспонатов раскрывают значение синего цвета в придворной культуре средневековой Руси, а также в мировых культурах Востока и Запада. Особое место занимает история драгоценных камней небесных оттенков – сапфира, бирюзы и лазурита, которые на Востоке символизировали гармонию и защиту от зла, а в византийской и древнерусской традиции – божественный свет и небесную твердь. Посетители увидят редкие произведения, в которых нежные голубые и глубокие синие оттенки сочетаются с золотом и эмалью. Среди них уникальная икона Преображения конца XV века, где образ Спасителя окружен сиянием небесно-голубого цвета, а также богато украшенные иконы Богоматери, предметы эпохи первых Романовых. Не пропустите шанс прикоснуться к сокровищам. Выставка продлится до 24 января 2027 года.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100. Наслаждение для искушенных.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Повесть Льва Толстого стала бестселлером в Бразилии благодаря футболисту. Фильм «Игра престолов. Завоевание Эйгона» выйдет в кинопрокат летом 2029 года. Бразильский футболист Скарпа помог повести «Смерть Ивана Ильича Льва Толстого» возглавить список самых продаваемых книг на бразильском Амазон. Полузащитник Атлетико Минейро записал видео о повести и рассказал, что именно ему в ней понравилось. После публикации спрос на книгу резко вырос. В сентябре в Google поисковые запросы книги выросли на 300% по сравнению с предыдущим месяцем. Сам ролик Скарпы набрал более 700 тысяч просмотров. Футболист рассказывает о книгах в соцсетях еще с 2019 года, но раньше ограничивался короткими комментариями. Теперь он записывает более подробные видео и разбирает произведения, которые ему действительно понравились. Сейчас футболист говорит, что понимает свое влияние на аудиторию и старается относиться к рекомендациям ответственно. Следом в его читательском списке «Война и мир» Толстого, «Шинель» и ряд других повестей Николая Гоголя, «Миф о Сизифе» Альбера Камю и несколько других произведений. Футболист также собирается снова взяться за Достоевского. Своей главной целью Скарпа называет не продвижение конкретных книг, а желание приучить подписчиков читать. «Если не те книги, которые я публикую, то любые другие, потому что это очень хорошая привычка». Фильм «Игра престолов. Завоевание Эйгона» выйдет в кинопрокат летом 2029 года, а об этом сообщил Variety. Режиссером картины выступит Оуэн Харрис, работавший над сериалом «Рыцарь Семи Королевств». Сценарий написал Бо Уильямон. О сюжете проекта пока известно немного. По слухам, в центре будет Эйгон I, основатель династии Таргариенов. Лента, вероятно, расскажет о том, как Эйгон I вместе с сестрами объединил Вестерос. Это произошло за 300 лет до событий оригинального сериала. Персонаж Эйгона I не раз упоминался в шоу, но сам герой никогда не появлялся на экране. Истории королевской семьи Таргариенов посвящены два успешных спин-оффа «Игры престолов» – «Дом дракона» и «Рыцарь семи королевств». В «Доме дракона» недавно вышел третий сезон. «Рыцаря семи королевств» продлили на второй.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Тирс-фа-тирс, Woman in Chains на волне 100. Челябинске 16:44. Ну что, друзья, интересные новости для поклонников Шакиры. Она выступит в Кыргызстане в рамках мирового тура. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев. Продажа билетов начнется в октябре, а само выступление пройдет в рамках текущего мирового тура артистки. Друзья, не так уж и далеко, можно купить билеты до Бишкека и сходить на концерт Шакиры. Либо дождаться песню этой замечательной исполнительницы в нашем эфире. В этом часе Шакиры у нас не будет, зато будет много другой качественной музыки. Скоро Келли Кларксон прозвучит и ее песня «Lighthouse». Ну а прямо сейчас «Blue Cotton Falls».

0: Aerosmith Amazing на волне 100. Почти 5 вечера в Челябинске. В рубрике Lux Time Matthews сейчас бум-бум-ба. А сразу после в эфир выйдут новости о том, что происходит в мире. Подготовила выпуск Елена Трубникова.
1: Lux Time на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Минцифра Российской Федерации предложила создать на госуслугах единую платформу согласий, где пользователь увидит согласие на обработку персональных данных, данные им ранее онлайн или офлайн. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Нововведение входит в проект третьего пакета мер по противодействию кибермошенничеству. С помощью портала пользователь сможет получить информацию обо всех согласиях, а затем при необходимости отозвать их или сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Министерство труда России предложило дать возможность использовать цифровое удостоверение МАКС наравне с паспортом при получении пенсии в почтовых отделениях, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения. Как отметил статс-секретарь, заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Андрей Пудов, граждане старшего возраста уже могут утверждать право на скидки и льготы без лишних документов с одним лишь QR-кодом в мессенджере МАКС. Теперь предлагается предъявлять QR-код и при получении пенсии в отделениях Почты России или почтальона. В пресс-службе напомнили, что сейчас цифровое удостоверение МАКС можно использовать вместо паспорта. Например, для подтверждения права на покупку отдельных категорий товаров или права на льготное посещение музея. В Министерстве природы сообщили об увеличении численности медведей в республике Коми. Популяция за последние 5 лет выросла на 20%. В 2021 году специалисты зарегистрировали 3264 особи. В 2025

0: необходимые в том числе для обучения. Их будут показывать после уроков и на переменах. Проект стартует в 15 пилотных регионах, и по его результатам уже со следующего года его планируют реализовать во всех школах страны. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3 градуса, а завтра днем до плюс 20. Елена Трубникова, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте прием.

0: работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Майкл Джексон, Whatever Happens. Ну что, друзья, что бы ни случилось, настраивайтесь на позитивный, положительный исход, потому что, мне кажется, оптимистам в жизни больше везет. В конце концов, именно оптимисты замечают все самое лучшее и проживают свою лучшую жизнь. Будем все оптимистами и продолжим слушать музыку высшей пробы. В мировом бестселлере сейчас Beatles «Do You Want to Know a Secret?», а чуть позже Деннис Ллойд прозвучит «Anxious».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В историческом музее Южного Урала событие, которое говорит на языке цвета. Выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве» из фондов музеев Московского Кремля. Здесь лазурные оттенки предстают как символ власти, духовности, красоты и бесконечности. Каждый экспонат не просто произведение искусства, а носитель скрытых смыслов, которые веками были понятны современникам, но сегодня требуют расшифровки. Выставка восстанавливает эту связь, показывая, как цвет становился знаком сакрального, оберегом или символом власти. Выставочный проект «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве» будет открыт в Государственном историческом музее Южного Урала до 24 января 2027 года.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» — 100% комфорта.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. На Крите нашли череп носорога возрастом около 8,5 миллионов лет. Гильермо дель Торо рассказал, что пытался экранизировать «Биошок». На Крите в геопарке ЮНЕСКО обнаружили череп носорога возрастом около 8,5 миллионов лет. Об этом сообщило издание «Неокрити». Ученые из Петровского университета под руководством профессора палеонтологии и стратиграфии Георгия Элиополоса нашли окаменелость, относящуюся к виду Дихоплус пикерменсис. Он представляет собой двурогого носорога, который жил в подземном миоцене в Западной Евразии. Находку сделали в рамках раскопок
2: Млине. Например, несколько фотографий в одинаковом рамах уже воспринимаются как единая композиция. А небольшие разрозненные предметы можно собрать в одну большую раму, и тогда она тоже становится одним декоративным объектом. Первое – спокойный фон. Если коллекция достаточно яркая, не стоит размещать ее на активных обоях или рядом с большим количеством другого декора. Однотонная стена или спокойный стеллаж визуально объединит предметы и позволит им не спорить друг с другом. Второе – цвет. Не обязательно, чтобы все предметы были одного оттенка, но хорошо, когда в коллекции повторяются три основных цвета. Тогда даже разные по форме вещи начинают восприниматься как единая композиция. Очень хорошо работает и одинаковое оформление. Например, для коллекции фотографий можно использовать одинаковые рамы, а для небольших предметов – одинаковые подставки. И еще важно не заполнять все пространство до последнего сантиметра. Между предметами должен оставаться воздух. Иногда именно свободное место позволяет рассмотреть каждый отдельный объект и делает всю композицию спокойнее. Важно разместить предметы так, чтобы ими было удобно пользоваться. Открытый стеллаж, неглубокая витрина или доступная полка часто подходят лучше, чем высокая закрытая конструкция. Коллекция – не музейная экспозиция. Многие вещи в коллекции хочется брать в руки, рассматривать и показывать гостям. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.
3: Дома хорошо.

0: Элтон Джон «Blessed» на волне 100. Почти 6 вечера в южноуральской столице. Далее рубрика «Люкс Тайм», а в ней Фрэнк Синатра «Fly Me to the Moon».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинской области расширение перечня получателей мер поддержки семей участников СВО в сфере образования получило масштабную поддержку. Об этом сообщила председатель комитета Заксобрания области по социальной политике Наталья Лощинина. По ее словам, как только соответствующий законопроект будет внесен, его оперативно проработают и представят на рассмотрение. Ранее первый заместитель председателя законодательного собрания Денис Моисеев также отметил, что работа в этом направлении является приоритетной. На Южном Урале ветераны помогают принимать новые меры поддержки для участников СВО. Таможенники Челябинской области на границе обнаружили в составе сборного груза незадекларированную партию товаров общей стоимостью почти в 5 миллионов рублей. Мототехнику, квадроциклы, а также мужские куртки и спортивные костюмы. Необходимых для ввоза документов у владельца не было. Коммерческий товар он не задекларировал. По решению суда имущество перешло в собственность государства и было передано на благотворительные цели. Южноуральские таможенники регулярно помогают нуждающимся, особенно жителям Донбасса. Водители Челябинской области предупредили об экстремальной опасности на дорогах. ГАИ Челябинска обратилась к мотолюбителям из-за изменений погоды. Низкие температуры снизят сцепление колес с асфальтом, а мокрая листва при маневрах может оказаться опаснее льда. Байкеров попросили завершить мотосезон.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
4: Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: По уши Deep End на радио 100, 18:14 в южноуральской столице. Ну что, завершаем еще один рабочий день и начинаем музыкальный вечер на волне 100% комфорта. Кстати говоря, если никогда не слышали радио 100 ночью, я рекомендую это сделать. Там у нас своя особенная атмосфера благодаря той музыке, которая звучит в ночное время суток. Обязательно включите когда-нибудь, когда будете бодрствовать. Ну а пока слушаем в мировом бестселлере дуэт Ли Хейзлвуд и Нэнси Синатра с песней «Летнее вино» «Summer Wine». А в Кавервилле еще один дуэт прямо сейчас «Burke and the Virtual» «You're my heart, you're my soul».
1: Кавервилл на радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Долгожданный подарок для Южного Урала. В историческом музее открылась выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве», привезенная из фондов музеев Московского Кремля. 132 предмета искусства Византии, Османской империи, Ирана, Китая, Западной Европы и русского государства. Каждая из этих уникальных культурных и исторических реликвий несет скрытый смысл и символизм. Экспозиция также раскрывает символическое значение синего цвета в исламской, православной, католической и конфуцианской традициях, показывая, как этот цвет объединял разные культуры и художественные языки. Выставка продлится до 24 января 2027 года в Историческом музее Южного Урала. Успейте увидеть, как синий цвет продолжает связывать эпохи и народы.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» — 100% комфорта.

0: ones to remember.
1: Реклама на Радио 100.
2: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
3: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Селена Гомес с песней «Feel Me» звучит на волне 118.43 в Челябинске. Друзья, уже по традиции рассказываю вам, где можно слушать музыку высшей пробы помимо радиоприемника. Заходите в интернет. Радио 100 звучит 24 часа в сутки на сайте radio100fm.ru и в нашей группе ВКонтакте. Кроме того, мы есть в умной колонке. Нена Черри прямо сейчас у нас в эфире прозвучит. Песня называется «Seven Seconds», а чуть позже Depeche Mode будут «Ghosts Again».

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Скульптура «Мыслитель» была создана Гюстом Роденом в 1882 году. По первоначальному замыслу автора скульптура называлась «Поэт» и должна была изображать Данте, автора божественных комедий, и стать частью композиции «Врата ада». Со временем замысел Родена был усложнен, в частности, образ Данте был сменен универсальным образом Творца. Следуя традициям классической скульптуры Микеланджело, Роден наделил своего героя физической мощью, однако исполнил его подчеркнуто аллегоричным, не имеющим реальных прототипов. Впервые «Мыслитель» был публично выставлен в 1888 году в Копенгагене. В 1902 была отлита в бронзе увеличенная до 181 сантиметра скульптура, которую в 1904 году Роден выставил в Парижском салоне. В 1906 бронзовый «Мыслитель» был установлен в Пантеоне. При этом Роден, выступавший на открытии, заявил, что скульптура является памятником французским рабочим. В 1922 году эту бронзу перенесли в музей Родена, в отель «Бирон», где она и находится по сей день. В мире существует более 20 бронзовых и гипсовых копий статуи. В частности, одна из них установлена на могиле скульптора в пригороде Парижа. Другие копии установлены у ворот Филадельфийского музея Родена и у ворот Колумбийского университета. Все это делает «Мыслителя» одной из самых известных скульптур в мире.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: always on your side. Всегда на твоей стороне. Ну что ж, друзья, так и должны поступать близкие люди. Всегда быть заодно. В Челябинске почти 7 вечера. На этом я, Ольга Дзеева, с вами прощаюсь. До завтра. Желаю хорошего завершения этой среды и сентября. Встретимся уже в октябре. Завтра с 13 часов буду здесь ждать вас всех на волне 100% комфорта. Ну а пока музыка продолжает для вас звучать. Джазамор в рубрике Lux Time. Before too long.
1: Люкс Тайм на радио 100%.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Полномочный представитель президента России в УРФУ Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Магнитогорск ознакомились с работой отделения медицинской реабилитации городской больницы номер 2. Учреждения оказывают реабилитационную помощь взрослому населению с поражениями опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отделение также оказывает помощь участникам СВО. С начала года лечение прошли 45 южноуральских бойцов. Сейчас разрабатывается проект расширения отделения с дополнительными программами вода и грязелечения. В ходе визита Артем Жога и Алексей Текслер пообщались с пациентами больницы. По запросу ветеранов боевых действий губернатор поручил главе города Сергею Берникову рассмотреть возможность создания в Магнитогорске центра адаптивных видов спорта. Система медицинской реабилитации участников СВО в Челябинской области расширяется по поручению губернатора. В Агаповском муниципальном округе состоялось открытие Новобурановского отделения номер 18. Это уже вторая библиотека, созданная в рамках программы модернизации. Концепция обновления формировалась с учетом предложений жителей. В ходе общественных обсуждений определили ключевые требования к интерьеру и функционалу пространства. Дизайн решения выполнено в стиле скандинавского минимализма. Светлые тона, эргономичная планировка и комфортная атмосфера для посетителей всех возрастов. Из Челябинского аэропорта с начала 2026 года улетели за границу 192 животных-компаньона. Среди них 133 собаки и 59 кошек. Домашние питомцы сопровождали своих хозяев в путешествиях во Вьетнам, Францию, Бразилию, Израиль, Черногорию, Таиланд и другие страны. Специалисты ведомства убедились в удовлетворительном состоянии здоровья домашних питомцев, рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора. Все питомцы были клинически здоровы, вакцинированы от бешенства и других инфекционных заболеваний. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3 градуса, завтра днем до плюс 20. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В историческом музее Южного Урала открылась 9-я выставка из фондов музеев Московского Кремля. «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». Более сотни экспонатов раскроют значение синего цвета в придворной культуре средневековой Руси, а также в мировых культурах Востока и Запада. На примере великолепных художественных изделий церковного, светского, военного и парадного назначения зрители узнают о материалах и техниках, с помощью которых мастера передавали оттенки небесного свода. Посетители смогут проследить, как этот цвет на протяжении веков объединял различные культуры и художественные традиции. Спешите увидеть эти сокровища. Выставка продлится до 24 января 2027 года.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – коллекция теплых чувств.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Минцифра Российской Федерации предложила создать на госуслугах единую платформу согласий, где пользователь увидит согласие на обработку персональных данных, данные им ранее онлайн или офлайн. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Нововведение входит в проект третьего пакета мер по противодействию кибермошенничеству. С помощью портала пользователь сможет получить информацию обо всех согласиях, а затем при необходимости отозвать их или сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Министерство труда России предложило дать возможность использовать цифровое удостоверение МАКС наравне с паспортом при получении пенсии в почтовых отделениях, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения. Как отметил статс-секретарь, заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Андрей Пудов, граждане старшего возраста уже могут утверждать право на скидки и льготы без лишних документов с одним лишь QR-кодом в мессенджере МАКС. Теперь предлагается предъявлять QR-код и при получении пенсии в отделениях Почты России или почтальона. В пресс-службе напомнили, что сейчас цифровое удостоверение МАКС можно использовать вместо паспорта. Например, для подтверждения права на покупку отдельных категорий товаров или права на льготное посещение музея. В Министерстве природы сообщили об увеличении численности медведей в республике Коми. Популяция за последние 5 лет выросла на 20%. В 2021 году специалисты зарегистрировали 3264 особи. В 2025 – 3925. Численность хищников находится в пределах естественных колебаний, пояснили в региональном управлении ведомства. В комментарии ТАСС там добавили, что администрация муниципалитетов в рабочем порядке взаимодействует с сотрудниками министерства, правоохранителями и с охотниками по фактам появления диких животных на территории населенных пунктов. Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов анонсировал единое школьное телевидение, которое появится во всех учебных заведениях России с 2027 года. По его словам, в развитие системы воспитательной работы создано школьное телевидение. Будут различные фильмы и ролики, интересные детям и необходимые в том числе для обучения. Их будут показывать после уроков и на переменах. Проект стартует в 15 пилотных регионах, и по его результатам уже со следующего года его планируют реализовать во всех школах страны. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3 градуса, а завтра днем до плюс 20. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В историческом музее Южного Урала открылась выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». Путешествие сквозь века и континенты от Византии и средневековой Руси до Китая эпохи Мин и Западной Европы. Экспозиция раскрывает тайны лазурных оттенков и драгоценных камней, а самые древние предметы, которые привезли на Южный Урал, датированы 12-13 веками. Большая часть сокровищ создана в 15-19 столетиях. Это реликвии и изысканные вещи, принадлежащие русским царям и митрополитам. Специально для Челябинска музей Московского Кремля отобрали иконы, парадные одеяния, книги, ювелирные украшения, предметы роскоши и церковного обихода. Экспозиция открыта в Восточной башне исторического музея до 24 января 2027 года. Успейте прикоснуться к небесной лазури истории.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.